0: ресницах. А следующий на очереди парень, который в эту пятницу взобрался на вторую строчку нашего еврохита, Доминик Файк с треком Baby Doll. И послушаем исключительно электронных ребят. Это Дуэт Шаус и команду Cup Sport с танцевальной вещицей Only You.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину легкий ливень, температура плюс 16 градусов, ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается возможен кратковременный дождь, плюс 14, плюс 23 градуса, ветер северный, 5 метров в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Больше, чем радио.
4: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
3: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
3: europaplus.ru.
5: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: главных гимнов этого сезона. Хужель и Майл Энджелы Ультранейд «Moving to the Sun». Вот такой интересный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

шоу друга Кирилла Джема, он же KDDK, только что на Европе Плюс. Но кому хочется еще больше летнего настроения, то не забываем и не пропускаем по будням летний вайб с Костей Фоминым. Это идеальное место, где можно погрузиться в атмосферу закатов, вечерних пляжей под классную музыку и стакан лимонада со льдом, не выходя из дома. Уже в понедельник в 20:00 по Москве, включая Европу Плюс, и приятно проводи это лето. А прямо сейчас настроение нам добавит Майя Мишель с хитом «На малиновой луне», Алекс Гаудино с работой «Watch Out», и послушаем талантливую девушку из Германии Леони, хит «Stay».

этом останавливаться не будем. Впереди еще несколько топовых артистов, которые желают порадовать наш слух. Там и Тиесто с Брианой Грейс, и Вилли Уильям, и электронный проект из Финляндии Эбен. В общем, послушать будет что, так что не расходимся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пенни, Але Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Вот такие планы на эти 30. Оставайся с нами и слушай только правильную музыку.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Как делать абсолютные хиты? Вспомните только их Piece of Your Heart, сотни миллионов стримов и статус одного из главных танцевальных хитов последних лет. Ну а Don't Wanna Go Home отлично, даже очень отлично продолжает эту линию. Плюс коллаборация с Генри Камомайл, свежий, отличный голос, который идеально ложится на грув Медузы. Настоящая большая работа, которая идеально вписывается в этот воскресный уикенд. А завтра? Завтра у нас понедельник, но там тоже будут вещи приятные. Во-первых, летняя устья Тимуром Бодровым, а вечером понедельника не забудь сделать вот это.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на лето.

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину легкий ливень, температура плюс 15 градусов, ветер северный – 1 метр в секунду. Завтра ожидается возможен кратковременный дождь, плюс 14, плюс 23 градуса, ветер северный – 5 метров в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

года, то есть это не просто фит ради хайпа, а действительно классный, осознанный творческий мост между прошлым и будущим клубной культуры. Просто максимальный уровень. Окей, 5:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Отличного воскресного дня. Каждому завариваем по чашке ароматного кофе, которым насладимся под трек Self-Aware от Temper City.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, заряжаемся на целых полчаса. Никакого лишнего шума, только лучшие хиты Европы+. Обещаю, услышим. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичика.

0: Слушаем диджей из Норвегии Alan Walker, Broken Strings. Вот такой приятный состав на подходе, так что погнали к ним.
1: Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада.
6: Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
0: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
4: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

20-26 здесь на Европе Плюс. Это DJ Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Если у вас есть какие-то планы на это лето, у нас еще впереди целая половина. Берите этих ребят с собой, всегда пригодятся, всегда составят хорошую компанию и классно проведут с вами время. Мы тоже с вами проведем время классно. В ближайшие минуты добавим больше хитов и больше музыки. Один из ярких хитов Моджо, Lady, Hear Me Tonight впереди. Будет также Алекс Уоррен, забавная история Fever Dream уже через пару минут. А еще Тейм Импала и участница южнокорейского гёрлбэнда Blackpink Jennie, Dracula впереди.

0: И через пару минут снова сделаем это. Еще будет барышня, которая насвистела себе уже не один суперхит. Это LP, Other People и Mismo. Hello, the sun is up, where are you? Скоро.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Российская певица Джази на Европе Плюс. Вот оно какое наше лето. Лето Satisfy. Да, всем Satisfy, всем удовлетворение. Желаний пусть этим летом точно сбываются. Все мечты, все желания. Ну, во всяком случае, у вас еще полтора лета. Половина лета впереди. И, конечно, проведем мы в компании лучших хитов этой планеты, в компании летних хитов этой планеты. Уже завтра в шоу «Летний вайб» в 20.00 по московскому времени. Включайтесь, чтобы поймать волну лета, чтобы поймать горячие хиты и крутые новинки со вкусом лета. В 20.00 каждый будний день «Летний вайб» ждет вас. Пока же впереди тоже классная музыка. Dua Lipa, Physical, будет The Second Voice, Let Me Be и KDDK. Их новинка «Бомба Лео» тоже скоро. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину легкий ливень, температура плюс 16 градусов, ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается возможен кратковременный дождь, плюс 14, плюс 23 градуса, ветер северный, 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
8: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Европа Плюс.
10: Твоя свобода выбора.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
10: Урбан.
11: Мамасита, мамасита, que bonita.
10: Мамасита.
12: Акустика.
13: Father, help me, do you understand?
10: Резиденс. europaplus.ru.
9: Больше хитов, больше музыки. Больше хитов.

Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
3: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Слушай лучшее.
3: 12+.

0: себе приятные события, а если еще есть человек, рядом с которым время замедляется, как в песне «На ресницах» у группы «Градусы», это совсем прикольно. Желаю, чтобы у каждого такой человек был, значит, на лето 2026, и чтобы потом остался. Если такого нет, найдете. Лето еще впереди, мы вас поддержим. Да, ищите любовь, вот что. И, конечно, слушайте хиты здесь, на Европе+. Плюс. Их искать не надо, они уже на месте. Cheat Codes и Train впереди, через пару минут «Bloom». Будет также Benassi Brothers «Every Single Day» совсем скоро.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+. Плюс.

0: новый сингл Дэйв и наши Brothers здесь на Европе Плюс. Ребята сперва покорили свой родной город Милан, затем Италия влюбилась в этих ребят. Ну а теперь и мы танцуем под их Every Single Day здесь на радиостанции номер один в России. И, конечно, идем в час новый. Впереди Тедди Свимс, Marshmello и Portugal The Man и Феликс Ян, Софи Элис Бекстер. Ready for your love.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 8 утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Встречайте.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Макс. Доброе утро всем. Новый экипаж отправится к МКС 14 июля. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал Мундиаля. И сегодня день рыбака. Об этом прямо сейчас. Итак, на Байконуре на стартовом столе установили ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Он отправится к МКС 14 июля. На орбиту полетят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Мэнон. Для американца этот полет станет первым в карьере. Кикина впервые отправится в космос на российском корабле «Союз». В прошлый раз она летала на «Крю Дрэгон». Ну а Дубров в этот раз дебютирует в роли командира корабля. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинальном матче в дополнительное время англичане со счетом 2-1 обыграли команду Норвегии. В другой встрече четвертьфинала также в дополнительное время сборная Аргентины обыграла Швейцарию 3-1. Первый полуфинал Франция-Испания начнется во вторник в 10 вечера по московскому времени. Второй полуфинал Англия-Аргентина в среду также в 10 вечера по Москве. В ЦБ заявили о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. На среднесрочном горизонте стали преобладать риски роста инфляции. При этом приток средств населения в банки в июне возобновился. Россияне кладут деньги в основном на текущие счета. По данным регулятора, розничное кредитование в июне продолжило активно расти, в том числе в сегменте жилищных займов. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке, напомню, состоится 24 июня. В Минздраве назвали 5 факторов, влияющих на продолжительность жизни, в их числе злоупотребление алкоголем, курение, недостаток физической активности, неправильное питание. Как заявила замглавы Минздрава Евгения Котова, чрезмерное употребление алкоголя сокращает жизнь на 5 лет, а низкая двигательная активность и несбалансированное питание способствуют ожирению, которое увеличивает риски других заболеваний. В России сегодня день рыбака. Начиная с 80-го года, он ежегодно отмечается во второе воскресенье июля, будучи одним из любимых летних праздников как самих рыбаков, так и людей, никогда не державших удочку. В этот день поздравляют все, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души или просто способ слияния с природой. Добавлю, что ежегодно 27 июня отмечается также Всемирный день рыболовства. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

Blue, John Summit, Devold и Julia Church здесь на радиостанции номер один России. Раз уж мы с вами с утра оказались на танцполе, зачем расходиться? А обратного пути нет, на танцполе все остаются все на местах, ребята. На летнем танцполе Европы Плюс впереди будет Ivy, David Guetta, будут заряжать хитом Supernova Love. Будет также еще один летний бенгер, это Ujele, Moving to the Sun, Temper City через пару минут, Self Away и, конечно, поймаем гороскоп на сегодня, 12 июля. Дождемся.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: 20А и деревня Белавина 20А.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Больше хитов. Больше музыки.

0: нас сегодня, 12 июля, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп.
0: Я же говорил, узнаем. Узнаем. Овны, у вас получится примерить на себе какую-нибудь новую роль. Попробуйте. Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья. Они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь сами. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться. Именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновением. Стрельцы, сегодня вы причина чего-то хорошего настроения. Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой. Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями. Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные бытовые дела. Ну и тут уже так от меня, ладно, я не суперзвезда, но... Рыбы, лучше уйти с головой в музыку. Сделаем это прямо сейчас вместе с Ужелем и новинкой Moving to the Sun.

историю нашего движения Moving to the Sun, и с этого пути мы не свернем. Да, мы взяли план, и мы будем его придерживаться. Лето здесь, на Европе Плюс, только что Ужель и, конечно, невероятная совершенно вокалистка Альтра Натей и Moving to the Sun. Дальше еще больше летних хитов, больше летних желаний, мечт будет Бруно Марс, и представьте себе, он такой же, как мы, начинает свой день с фразы «I just might». Мол, вот я мог бы то, я мог бы это, я мог бы вот это. Да, мы с вами, как Бруно, встречаемся все через пару минут. I just might. Будет также Mr. Cock Up, Got You, Ready or Not, а еще летний хит от Боба Синклара и Кайзы «I can wait».

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
4: Топ 40. Light. Акустика. europaplus.ru.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Боб Синклар и Кайз здесь на Европе Плюс. I can't wait. Желаю, чтобы этим летом у вас обязательно было запланировано то самое долгожданное событие, думая о котором, вспоминая которое, вы с утра просыпаетесь и думаете: «Оу, I can't wait!» Поскорее бы это настало. Если вдруг такого события нет, надо придумать, ребята. Еще половина лета впереди, еще можно составить красивые планы. Мы вас только в этом поддержим и, конечно, будем вдохновлять лучшими хитами этой планеты. Впереди Sophie and the Giants на Европе Плюс, пожалуй, с лучшим советом на уикенд. Просто sharp and dance. Еще до финала часа здесь Джон Ньюман и Love Me Again.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.
2: Чика, давай мне чико, танцуй на мне чико.

0: Megan. Это Джон Ньюмен в финале часа здесь, на радиостанции номер один России. Мы готовы двинуть дальше. Там нас тоже ждут приятные ребята. Это Дэвид Тэмс, Rain Dance. Будет также Мэткен, Веген, будет Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой Bizarre. И, конечно, всех приглашаем на свидание на Малиновой Луне вместе с группой «Моя Мишель».
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, 9 утра. На Европе Плюс новости мы встречаем Марата Бекметова.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Макс. Доброе утро всем. Годовая инфляция в июне ускорилась до 6%. Москва отпразднует День города 5 и 6 сентября. И сегодня Всемирный день бортпроводника. Об этом прямо сейчас. Итак, годовая инфляция в России по итогам июня составила чуть больше 6%. По данным Минэкономразвития, потребительские цены за первый месяц лета выросли почти на процент, а с начала года на 4,2%. Высокие темпы инфляции во многом обусловлены ростом цен на топливо. Дальнейшая динамика инфляции будет учитываться Центробанком при принятии решения по ключевой ставке. Ближайшее заседание по этому вопросу состоится 24 июня. Июля. РЖД запустили голосование по выбору новых птичьих названий современных составов. Как сообщили в компании, имена нужно выбрать для электропоездов, которые курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах и ежедневно перевозят около 1 000 000 пассажиров. На выбор предлагаются такие варианты, как Грач, Скворец, Королек, Зарянка, Щегол и так далее. Можно предложить и свой вариант. Голосование на сайте РЖД завершится 16 июля. Москва отметит 879-й день рождения в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Уточняется, что праздничные мероприятия по случаю Дня города Москвы пройдут как в центре города, так и в спальных районах, а также в столичных парках, учреждениях культуры, соцзащиты и образования. Программу празднования Дня города должны утвердить в ближайшее время. Работники почтовой связи отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День российской почты. Он был учрежден в 1994 году к 300-летию создания первой российской регулярной внутренней почтовой линии. Коллектив почтовых работников – один из самых больших в стране. На 38 тысяч почтовых отделений охватывают всю территорию России. Для перевозки почты используется свыше 800 почтовых вагонов, почти 18 тысяч машин и 360 авиарейсов. Сегодня же Всемирный день бортпроводника. Профессиональный праздник стюарда и стюардессы ежегодно отмечают 12 июля. Считается, что эта профессия возникла в 1928 году. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины. Чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 30-м году в США возникла идея привлечь к работе девушек. Добавлю, что сегодня главная обязанность бортпроводника – это обеспечение безопасности и комфорта пассажира во время полета лайнера. В конце выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену туман. Температура – плюс 18 градусов. Ветер – северо-восточный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается возможен кратковременный дождь. Плюс 14, плюс 22 градуса. Ветер – северо-восточный. 5 метров в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
2: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это 4 миллиона друзей.
3: Плейлисты Европа Плюс.
2: Новинки.
3: Видео со звездами.
2: Годные мемы.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
4: Привет, мы бригада У.
5: Вступай в группу Европа Плюс.
4: Подпишись.
6: Это Антон Камолов.
7: И Лена Обитаева.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем договорить здесь.
5: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

сверим стрелки на всякий случай. 2026, 12 июля. Поехали с гороскопом. Овны, у вас получится примерить на себя какую-нибудь новую роль. Просто попробуйте. Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья. Они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь сегодня. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться, именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновителем. Стрельцы, сегодня вы причина чего-то хорошего настроения. Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой. Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями. Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные бытовые дела и, конечно, с головой уйти в музыку. Впереди Феликс Яна и Полина, Book of Love, а еще DJ Gotcha, Джейсон Дерула.

Плюс Мичико, летний бенгер от DJ Godja, Джейсон Деруло и Мелоди. Еще больше летних хитов можно поймать в нашем летнем вайбе. Да, в 20.00 по Москве каждый будний день. Включайте, делайте это, ловите лето, живите летом. И, конечно, в ближайшие минуты с нами тоже классная музыка. Оливия Адамс впереди, проект «Медуза», а еще Алекс Уоррен и «Fever Dream».

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это 4 миллиона друзей.
2: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: don't want to go home tonight. Не хочу, чтобы эта вечеринка заканчивалась. И это прекрасно. Да, желаю вам всем таких летних вечеров и встреч с друзьями. И, конечно, желаю больше хитов и больше музыки. Впереди Макламор, Райан Льюис, Can't Hold Us.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Европаплюс.ру.
5: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
5: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
4: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
5: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
6: 12+.

0: нравится команда BTS, любителям айдолов приготовиться. Будем делать своим очень важный навык для лета. Надо практиковаться хотя бы в песне вместе с BTS. Будем плавать, еще будем слушать Зиверт, а также впереди Мизмо. Hello, the sun is up, where are you?
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: радио номер один в России.
1: В столице уже 10 утра. Время новостей, с нами Марат Бекметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Макс. Доброе утро всем. Россия доставила партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. И День рыбака отмечают сегодня в России. Об этом прямо сейчас. Итак, Россия доставила партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. В нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости. Как сообщил РИА Новости, наш посол в Караксе Сергей Мелек-Багдасаров, общий вес груза составляет 10 тонн. Он отметил, что российские компании, работающие в Венесуэле, уже передавали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения, однако нынешняя поставка идет уже по линии правительства. На Байконуре на стартовом столе установили ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Он отправится к МКС 14 июля. На орбиту полетят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Кикина впервые отправится в космос на корабле «Союз». В прошлый раз она летала на «Крю Дрэгон», а Дубров дебютирует в роли командира корабля. Новый экипаж проведет на орбите почти 8 месяцев. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинальном матче в дополнительное время англичане со счетом 2-1 обыграли команду Норвегии. В другой встрече четвертьфинала также в дополнительное время сборная Аргентины обыграла Швейцарию 3-1. Первый полуфинал Франция и Испания начнется во вторник в 10 вечера по Москве. Второй полуфинал Англия и Аргентина в среду также в 10 вечера по московскому времени. В московском зоопарке появилась самая редкая сова мира. Рыбных филинов можно увидеть в центре воспроизводства редких видов животных. Об этом сообщает пресс-служба зоосада. Птиц по кличке Кусака и Лесная уже высадили в вольер. Рыбный филин – одна из самых крупных сов мира и крупнейший представитель своего рода. Длина их тела достигает 70 сантиметров, а вес – 4 килограммов. Встретить таких птиц можно в лесах Китая, Японии и Приморья. День рыбака отмечают сегодня в России. Ежегодно во второе воскресенье июля его празднуют не только профессионалы, работники рыболовной отрасли, но и миллионы любителей рыбалки, как вида спорта и отдыха. Поэтому в этот день поздравляют все, кто соединил свою жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души или способ слияния с природой. Напомню, 27 июня уже отмечался Всемирный день рыболовства. В конце выпуска курсы валют. На выходные ближайший понедельник: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем прекрасного дня.

0: Реклама.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Первый выбор. Качество без переплат. Только до конца июля. Филе грудки индейки всего за 699 рублей 99 копеек за килограмм. Наполните корзины свежими товарами по выгодным ценам. Адреса на v1.market.
3: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
4: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
6: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
8: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
7: а эмоции заменили лайки и смайлы.
8: Я Антон Камолов.
7: И я Лена Абитаева.
8: Предлагаем тебе живое человеческое общение
7: на самые интересные темы.
9: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
10: Больше хитов. Больше музыки.

вместе с вами и вместе с лучшими хитами на Европе Плюс. Дальше здесь Клан Карусел, Райт. Также встретим Тиесто, гуру электронной танцевальной музыки в компании Бриана Грейс, Beautiful Places. А еще Европа Плюс скажет Дракарис, if you know what I mean. А Imagine Dragons выпустят в

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
2: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
1: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10. Стройсервис. Второй этаж.
2: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
1: Магазин мебели «Д1».
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. ПУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы.
7: Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
9: Европа Плюс.
10: Твоя свобода выбора.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
10: Топ 40. Пати. europaplus.ru.
9: Больше хитов, больше музыки.

0: Си вместе с Розой и Бруно Марс. А еще впереди Дэнни и Only You.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
9: 18 и 19 июля.
8: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
9: Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Call Me Up. Будет также John Summit, The Walt и Julia Church, Shades of Blue. И через пару минут Samfeld, OAX, My Heart Goes. А еще девочки, все сюда. Впереди Ваня Дмитриенко и его ртуть.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается возможен кратковременный дождь. Плюс 14, плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный. 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
6: Первый выбор. Качество без переплат. Только до конца июля. Филе грудки индейки всего за 699 рублей 99 копеек за килограмм. Наполните корзины свежими товарами по выгодным ценам. Адреса на v1.market.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
9: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
10: 966-138-138-4.
11: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться.
12: Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
13: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
14: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
15: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
16: Подробности на europaplus.ru.
17: Больше хитов. Больше музыки.

Пришлось бы всем оставаться на своих местах. В смысле, на танцполе. Остаемся, ребята, не расходимся, потому что дальше будет еще несколько классных танцевальных вещиц. Встретим Wise Wait. Через пару минут будет проект из трех музыкальных продюсеров, которые решили выйти из тени, но пока не до конца. Но самое главное, что мы знаем о них, это их музыка. Это правда главное. Self-Aware уже через пару минут. Temper City. И Лукала, классная девчонка, и ее работа Hard Enough. Всем классного уикенда. Кто с Европой Плюс, меня зовут Макс Филин. Идем дальше.

0: 9-6-6-138-138-4. 9-6-6-138-138-4.
1: Мобильное приложение Европа Плюс.
2: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
1: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
2: Узнавай, какие треки играют в эфире. Голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
1: Мобильное приложение Европа Плюс.
2: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, давайте так. Если Кельвин Харрис не выпустил трек новому летнему сезону, это уже и лето, не лето совсем, правда? Но ведь он сделал, а? Было же, да? Трек Satisfy совместно с ирландской певицей Джази, только что на Европе Плюс. Вот оно какое наше лето. Хитовое, горячее. Дальше больше хитов, больше музыки и, конечно, заметок про лето тоже. Например, от Дамиана Дэвида Next Summer через пару минут, а еще будет он, будет легенда, будет Майкл Джексон.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: «Кодекс Данте» – уже в кино. 18+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Ай, какой ты молодец.
1: Это абсолютная легенда в финале часа. Легенда. Я даже не понимаю, кому я адресую это слово. Майкл Джексон.
0: Ну ты разберись в своих чувствах.
1: Или вам.
0: Потом доложи, как положено.
1: Ладно, всех целую. Дальше здесь Алекс Манов.
0: Да, Майкл Джексон, Don't Stop, Get Enough. Отличный хит в конце этого часа. Спасибо, Макс.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: Me in the Dark на Европе Плюс. Летний хит от Аве, диджея и продюсера Аве. Привет-привет всем, меня зовут Алекс Мануилов. А уже на подходе, на горизонте, нашим Алекс Уоррен, которого жизнь попросала ого-го как в разные стороны. Но главное, что он остался человеком и не потерял себя и стал настоящей суперзвездой. Алекс Уоррен, Fever Dream, уже скоро.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
5: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УПСТОР, Тверская область, МО Кимовский, территория Басовская 1, ИН 774-387-5407.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер – быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
3: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
4: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
3: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
4: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
3: Магазин мебели «Д1».
5: Первый выбор. Качество без переплат. Только до конца июля. Филе грудки индейки всего за 699 рублей 99 копеек за килограмм. Наполните корзины свежими товарами по выгодным ценам. Адреса на v1.market.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: Marshmello и Portugal The Man. Хит, который однозначно еще круче зазвучит с нашим новым приложением Radio Hub. Бесплатно, без регистрации, трансляции из нашей студии Европлюс 24/7. Так что скачивай наше новое приложение, которое называется Radio Hub.
1: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс. Больше, чем радио.
6: Просто зайди на сайт Европа.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: конце этого часа. Сначала Майли Сайрус, а затем сама Ариана нас порадует своим суперхитом Don't Stop the Music.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tutu.ru, а у Т-банк 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: ждем, конечно же, новые хиты от Riri.
1: Не обновляй старые. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 13:00.

0: называется Sun. То есть солнца нам сегодня в Москве катастрофически не хватает, заливает и проливает, но тем не менее мы не унываем, тем не менее культурная жизнь в столице, как всегда, бьет ключом, и об этом поподробнее уже в середине этого часа нам расскажет Марат Бекметов. Ждем.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 19 градусов, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается возможен кратковременный дождь, плюс 14, плюс 22 градуса, ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
6: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
9: Первый выбор. Качество без переплат. Только до конца июля. Филе грудки индейки всего за 699 рублей 99 копеек за килограмм. Наполните корзины свежими товарами по выгодным ценам. Адреса на v1.market.
10: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпостор, Тверская область, МО Кимовский. Территория Басовская 1, ИН 773-387-5407.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером, Раш утром, Еврохит ТОП-40 в понедельник.
4: Что?
3: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
5: Больше хитов.

0: но.
1: Афиша на Европе плюс.
0: Да, но сначала афиша и Марат Бекметов. Марат, приветствую тебя, рад видеть, рад слышать. Рассказывай.
2: Привет, Алекс, взаимно. Всем привет. Сначала кино в прокат вышел итальянский мистический хоррор «Долина улыбок». На Венецианском кинофестивале этот фильм получил внеконкурсную премию Итальянской федерации киноклубов. Сержио тяжело переживает утрату близкого человека и уезжает жить в деревню. 15 лет назад в этом месте произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла много жизней. Но теперь тут все улыбаются. Страдания считаются неприятными. Приемлемыми, а появление чужеземца в мутном месте – привычная завязка для хорроров. В центре «Винзавод» юбилейный 10-й фестиваль короткой новой прозы «Беспринципное чтение». Это платформа как для молодых, так и для уже состоявшихся авторов и чтецов. В этом году в финал конкурса, на который поступило почти 2000 заявок из разных регионов, вышли 20 авторов и 3 чтеца. Сегодня гала-концерт, где выступит победитель-чтец этого года Вадим Нарнштейн. Вместе с ним на сцену выйдут Игорь Верник, Дарья Мороз, Александра Рябинок, Константин Хабенский, не только. Начало в 7 вечера. Во дворце на Яузе сегодня спектакль «Государь стендап». Сатирикон переносит свою работу с малой сцены на большую и дополняет ее рейвом в фойе после основного действия. В центре философско-музыкального стендап-шоу режиссера Александра Локтионова новая музыкальная группа, созданная из артистов театра, которая выйдет со своими высказываниями на темы русской истории и через разные эстрадные жанры. После спектакля гостей ждет тематический рейв с участием артистов. Начало в 7 вечера. В бизнес-квартале «Арма» сегодня фестиваль «Би-бип-би-боп». Проект «Музей транспорта Москвы» впервые пройдет на новой площадке и объединит выставку техники, концерты и семейные активности. На фестивале покажут десятки машин из коллекции музея, а также классические автомобили из советских, американских и японских автоклубов. Помимо техники, на площадке будут проходить экскурсии, встречи, мастер-классы и джазовые концерты. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Ну а в парке-усадьбе Воронцова сегодня фестиваль «Собаки, друзья и человеки». Он посвящен ответственному отношению к домашним животным. До 5 вечера гости могут познакомиться с собаками из приютов, пообщаться со специалистами и провести время на воздухе. В программе лекции, консультации кинологов и ветеринаров, мастер-классы, игры и другие активности для детей и взрослых. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
5: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
4: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
5: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
4: Магазин мебели «Д1».
6: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3. Вы устали?

0: Ваш отдых на сайте басовская.ру. Улпростор, Тверская область, МО Кимрский, территория Басовская 1, ИНН 774-387-5400.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс. Больше, чем радио.
2: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
3: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
2: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
3: europaplus.ru.

0: на малиновой луне. Это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. А вот до конца этого часа сначала клан «Карусель», а затем «Гориллос» и их знаменитый хит «Feel Good Inc».
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка». ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com/18+.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Плейлисты разных стилей и направлений.
10: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
12: А котики?
13: И, конечно, котики.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14 часов.

0: привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. Всем отличного выходного. В Москве, правда, с ненастной такой погодкой, мягко говоря. Но это дело мы, конечно, компенсируем отличными хитами. У нас впереди Шарам, Оффенбах. Но чуть-чуть пораньше Temper City, Self Aware. Дебют, напомню, прошлой неделе у нас в чарте в Еврохит ТОП-40.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле. Первый выбор. Качество без переплат. Только до конца июля. Филе грудки индейки всего за 699 рублей 99 копеек за килограмм. Наполните корзины свежими товарами по выгодным ценам. Адреса на v1.market. Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru. Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 20. 8 800 444 15 20.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19.00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
5: Легкость во взгляде. Твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
1: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

Лепса 2026 Talk to You на Европе Плюс. Но дальше больше хитов, больше музыки. В самое ближайшее ждем Али Фарбан, группу Coldplay и горячая новинка от КДДК. Впереди Бамболео.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский». Территория «Басовская» 1, ИНН 774-387-5400.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
7: Привет, это Нюша.
8: Это Ираклий.
7: Я Юля Савичева.
9: Группа «Градус».
10: Это Сергей Лазарев.
11: Привет, мы «Серебро».
12: Мы группа «Франки».
13: Это Европа Плюс свежее.
14: 100% русская, 100% свежая.
15: Музыка, которую ты понимаешь.
16: Забери меня, забери.
17: Слушай новое, слушай свежее.
18: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
19: Свежая. Топ мьюзик нон-стоп.
2: Европа Плюс.

0: своим ударным хитом «California Nights». California Nights. Но не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в «Т-банке» понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь «Т».
4: И в этом весь «Ты».
6: Подробнее на «Т-банк.ру». АО «Т-банк» 0+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
8: Вернем

0: Да, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше только хиты.

0: Podstar.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Давайте сверим часы. В Москве 15:00.

0: красивая в Москве. Надеюсь, у тебя в городе все по-другому. Светит солнце и жаришка. Ну а на Европе Плюс Джонни и Федук. Всем отличного выходного. Сегодня 12 июля. Меня зовут Алекс Мануилов. И крутейшая компания у нас прямо по курсу. Это Cartoon, это Lost Frequencies Ave. И большой, надо сказать, оригинал, треки которого узнаются по первым же секундам. Впереди на Европе Плюс Доминик Файк, Baby Doll.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину легкий ливень, температура плюс 17 градусов, ветер восточный – 1 метр в секунду. Завтра ожидается легкий ливень, плюс 14, плюс 22 градуса, ветер северный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
6: Первый выбор. Качество без переплат. Только до конца июля. Филе грудки индейки всего за 699 рублей 99 копеек за килограмм. Наполните корзины свежими товарами по выгодным ценам. Адреса на v1.market.
7: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
8: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
9: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпостор, Тверская область, МО Кимовский. Территория Басовская, 1, ИН 773-387-5400.
10: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
11: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
10: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
11: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
10: Магазин мебели «Д1».
12: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
13: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.

диджей-продюсер на Европлюсе Midnight in the Dark. Ну а чуть-чуть попозже уже Алекс Уоррен, который когда-то даже жил в машине, потому что ну, не было у него дома, зато сейчас. Зато сейчас Алекс Уоррен может себе позволить очень-очень многое благодаря своим, конечно же, крутейшим хитам. Вот один из них, образца 2026, у нас впереди. Буквально через пару минут Алекс Уоррен и его Fever Dream.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Любишь Еврохит ТОП-40? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
2: Европа Плюс ТОП-40.
1: Онлайн. 40 лучших треков.
3: Hi, this is your boy Flo Rida.
4: This is Nicki Minaj.
5: David Guetta.
6: We're One Direction.
7: This is Carly Rae Jepsen.
8: I'm Calvin Harris.
2: Европа Плюс ТОП-40.
9: Высокая концентрация хитов.
1: Топ мьюзик нон-стоп. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Немного о тех, кого слышим дальше. Впереди в эти 30 минут мощный хит от Sombr, который называется 12 to 12. Любимчики публики по обе стороны Атлантики. У них сейчас мировой тур, очень успешный тур.

0: тоже суперзвезды. Calvin Harris, впереди Satisfy. Но, разумеется, не только они составят нам компанию. Следующие 30 минут на Европе Плюс. Классные хиты.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
13: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
12: Ты станешь очень богатым человеком.
13: «Кодекс Данте». Уже в кино. 18+.
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 16 ровно.

Ваш.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally met.

0: Bizarre, Madonna и Martin Garrix вместе. Bizarre с новым альбомом Madonna, который уже стал номером один в Британии. Впервые за 13 лет у Madonna, между прочим, да, номер один. Ну, а номер один среди приложений, это, конечно, наше новое приложение Radio Hub. Без регистрации, бесплатно, звук в отличном качестве. В общем, скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
4: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Первый выбор. Качество без переплат. Только до конца июля. Филе грудки индейки всего за 699 рублей 99 копеек за килограмм. Наполните корзины свежими товарами по выгодным ценам. Адреса на v1.market. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Европа. Плюс.

Замедляйся. Рядом с тобой время замедляйся. Время не замедляется, время летит вперед. 16:36 в Москве. Но это милая, симпатичная история была на ресницах от группы «Градусы». Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Post Malone, появится Тиесто. И не только они составят нам компанию в следующие минуты здесь на Европе+.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
2: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
1: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
2: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
1: Магазин мебели «Д1».
3: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
4: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Они будят Россию.
8: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс.
9: Основной состав Джем, Вэл и Вики.
8: Также содержит большой процент позитива, хитов
9: и отличного настроения.
8: Дополнительные ингредиенты, крутые подарки,
9: путешествия, билеты
8: и яркие эмоции.
10: Смешать,
11: встряхнуть
10: и включить. Бригада.
8: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
9: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
8: Хиты самых разных стилей.

0: Sorry, I'm here for someone else. Настоящий перфекционист, он все делает идеально. Старается, по крайней мере, Bruno Mars, I just might. Брутальный и запоминающийся Teddy Swim впереди Miss Know It All. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: Европе плюс.
1: Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Это Феникс на Европе плюс Маршмелло и Португал The Man. Напомню, уже 4 недели у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. И сейчас 7-е место у Феникс. Ну и, конечно, не забываем поддерживать любимых артистов, любимые хиты на europaplus.ru. А итоги недели, предстоящей недели, в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену туман. Температура плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается легкий ливень. Плюс 14, плюс 22 градуса. Ветер северный. 4 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
5: Первый выбор. Качество без переплат. Только до конца июля. Филе грудки индейки всего за 699 рублей 99 копеек за килограмм. Наполните корзины свежими товарами по выгодным ценам. Адреса на v1.market.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
0: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Собери свою Европу Плюс. Слушай «Бригаду У» вечером, «Раш» утром, «Еврохит ТОП-40» в понедельник.
2: Что?
0: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.

Отличного вечера в компании с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну, дальше у нас больше хитов, больше музыки. Эд Ширан на подходе, будет Хюжель. Но раньше Темпер Сити, который уже в Еврохитов 40, дебют был на прошлой неделе с хитом Self-Aware. Не удивлюсь, если совсем скоро, через пару недель, будет и первое место у Темпер Сити.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Любишь танцевальную музыку?
5: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
4: Европа Плюс Дэнс.
6: Дэнс. Hi, this is Baker Man. Dance music non-stop.
7: Это Swanky Tunes.
8: Hi Russia, this is Robin Schulz.
4: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
9: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И это абсолютно летняя история. Впрочем, недостатка в летних хитах и дальше у нас не намечается. С вами Европа Плюс. Отличного выходного.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
3: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
2: Ты станешь очень богатым человеком.
3: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
8: 18 и 19 июля.
7: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
8: Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УБН 116-784-739-2130. 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Это Pink на Европе Плюс. Try, try, try. Одна из самых душещипательных, душераздирающих ее песен. Ну, а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки. И всем-всем-всем отличного воскресенья вместе с нами с Европой Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: KDDK на Европе Плюс, Бамбалейо, бомбическое лето продолжается, продвигаемся далее в этот классный воскресный вечер под лучшую музыку. Впереди Алекс Уоррен и его суперхит Fever Dream, и дождемся Медузы Don't Wanna Go Home совсем скоро на Европе Плюс.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
3: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
4: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, надеюсь, погода сегодня позволяет вам не идти домой, наслаждаться свежим летним воздухом под свежие летние хиты. Впереди у нас Джон Саммит, услышим Shades of Blue. И через пару минут здесь Glen Carousel, Ride на Европе Плюс.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: French Montana на Европе Плюс. Ever Since You Left Me. Отличная, стильная вещица. Если нравится, не забудьте ее поддержать в нашем чарте, конечно же. И Еврохит ТОП-40 на сайте europlus.ru. Можно голосовать, так что welcome. Заходите в любое время. Пока же к финалу часа продвигаемся под легендарную вещицу от группы Bon Jovi. It's My Life. И дождемся Ашера и Чангука. Standing Next to You через пару минут.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: минут в Москве. Ну, меньше разговоров, больше хорошей музыки этим вечером. Тем более на подходе у нас певица, которая пророчит кучу статуэток Грэмми по итогам этого года. Это Оливия Дин. Услышим «Man I Need». И дождемся The Second Voice. «Let Me Be» совсем скоро.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину умеренный дождь. Температура плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается легкий ливень, плюс 14, плюс 22 градуса. Ветер северный, 4 метра в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина, 31/30.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you

Bizarre. Такая вот новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса на Европе Плюс. Свежий трек с недавно вышедшего альбома Мадонны Confessions 2. Можно уже слушать. Так что welcome, кому интересно. Пока же здесь у нас парочка интересных треков. Например, от Annabelle England услышим Get Busy. И дождемся Леони Келм Скотт. Stay через пару минут.

0: и возможность заказа онлайн. Клин, торговый центр «Авангард», «Еврострой». Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки,
6: никаких ограничений и полностью бесплатно.
7: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
8: Узнавай, какие треки играют в эфире.
9: И слушай подкасты любимых шоу в любое время,
10: в любом месте.
11: Мобильное приложение «Европа Плюс».
12: 12+.
13: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Джонни Федук на Европе Плюс. И лето, лето в разгаре, так что больше летней музыки, больше летнего настроения в нашем плейлисте. Продвигаемся далее, тоже не скучно. К финалу часа вместе с Рианой услышим Russian Roulette и дождемся Cheat Code The Train Bloom уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России» — позитивные изменения в жизни страны.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Оригинальная рукопись божественная. Комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
8: Европа+.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Риана на Европе Плюс и Russian Roulette в финале этого часа. Дальше продвигаемся также хитово и нескучно. Еще больше классной музыки будем заряжать. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 20:00 в Москве.

0: DJ Godja и Jason Derulo на Европе Блюз. Чико. Примерно так звучит лето на Европе Блюз. Завтра, кстати, лето зазвучит еще громче. Вечером подключаемся к летнему вайбу. Обязательно в 20.00 стартуем. Особо летний горячий плейлист будет, так что welcome. Пока же здесь горячая вещица от Temper City. Услышим Self Aware. И дождемся Кельвина Харриса и Джази. Satisfy совсем скоро.
1: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19.00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
4: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
6: Для вас выгодное предложение.
5: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
7: Привет, я Антон Камолов.
8: Я Лена Обитаева.
7: Мы тебя слушаем.
4: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера.
7: Обсуждаем самые удивительные истории.
8: Говорим на самые актуальные темы.
4: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 30 минут только хиты без остановок здесь, на Европе Плюс. С нами в это время Бейонс. Слышим Hello. Alan Walker, Broken Strings. Kung City of West London тоже здесь. Galaxy. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
1: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
1: Да.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 9 вечера в Москве.

0: Группа «Градусы» на Европе Плюс. Давненько их не было слышно. «На ресницах» называется вещица. Ну, чтобы было слышно почаще, конечно, поддержите в нашем чарте Еврохит ТОП-40 на сайте europaplus.ru. Заходите, все начинается там по новой в чарте. Так что welcome. А пока же двинемся далее вместе с KDDK.
1: Слышим Бамбл
0: и дождемся Дуалипу Иллюжн через пару
1: дождь.
0: Минут.
1: Температура плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается легкий ливень, плюс 14, плюс 22 градуса. Ветер северный, 4 метра в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс. Больше, чем радио.
7: Больше, чем радио.
5: Просто зайди на сайт europaplus.ru
6: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
5: Никаких ограничений.
8: И полностью бесплатно.
6: Голосуй за любимые треки.
5: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
9: Спасибо, Европа Плюс!
6: В любое время.
5: В любом месте.
6: europaplus.ru
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кэдди Рикейна и Европе Плюс, Бамбалея, такая вот летняя вещица. Ну, Бамбалея продолжается у нас, отдыхаем дальше под лучшую музыку. Завтра не забудьте, что понедельник на календаре, так что если у вас не отпуск, то нужно как следует подзарядиться вместе с летним У здесь на Европе Плюс. Подключайтесь с 7 до 10 утром, будет не скучно. А пока же заскучать не даст Алекс Воренс.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса без остановок. Супер летние хиты на Европе плюс. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Слышим Луиса Фонси.

0: десяток других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 вечера в Москве.

0: Shades of Blue, это John Summit на Европе Плюс. 22 часа и 18 минут уже в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Пока еще в режиме отдыха, в режиме лета, конечно же, продвигаемся. Наслаждаемся классным вечером под лучшую музыку. Впереди у нас суперхит от группы Coldplay, Sky Full of Stars. И дождемся группы Моя Мишель на Малиновой Луне. Скоро-скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой

моя Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, если нужно побольше таких классных русскоязычных хитов, можно их послушать у нас в специальном потоке. Европа Плюс свежая в приложении Radio Hub, так что обязательно скачивайте. Там все очень красиво и качественно. Пока же движемся далее вместе с Ив. Слышим Meet Me in the Dark и дождемся Эбон Холлоу через пару минут.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Побольше классных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Медуза, один из лучших треков нашего чарта на данный момент. Don't Wanna Go Home.

0: Отлично проведем время, скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 23:00 в Москве.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Не хочется, а надо, как говорится. Понедельник уже совсем на пороге. 23 часа и 18 минут в Москве. Но, надеюсь, вы отлично подзарядились перед новой неделей. Готовы ее покорить. Так что продвигаемся далее. Смело и не скучно. Завтра утром, кстати, подключайтесь еще с утра. Будем подзаряжаться в летнем у 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Пока же здесь Ваня Дмитриенко. Услышим ртуть и дождемся Диджей Годжи и Джейсона Дерула. Мичико. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину легкий ливень. Температура плюс 17 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается возможен кратковременный дождь. Плюс 15, плюс 20 градусов. Ветер северный – 6 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19.00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
7: Европаплюс.ру.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

продвигаемся далее в этот вечер. Совсем скоро немножечко рок-ритмов тоже добавим. Услышим Temper City, Self-Aware. И дождемся Билли Айриш, Иломило. Скоро-скоро.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Мизмо. Hello. Слышим шоу The Only You. Алан Уокер тоже здесь. Broken Strings. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе плюс.
4: Летнее У.
5: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Так звучит лето. Это Miss My Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Трек покорил социальные сети. И, возможно, со временем покорит наш фирменный чарт Еврохит Топ 40. А для начала, правда, ему туда нужно попасть. Да, и только ты в силах ускорить этот процесс. Голосы за любимчиков на сайте europaplus.ru и непосредственно влияй на расположение звезд в хит-списке. Угу. Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Боншкетов и больше музыки ждет нас далее. А Шарли Чонгук, Standing Next To You, Алекс Уоррен, Fever Dream, все это на подходе. И вот раз уж про наш чарт заговорили, то обязательно дождемся лидера, а точнее лидеров. Ну а кто сейчас на первом месте, напомню тебе сам Алекс Манойлов.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Run from the sun like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. Это Tame Impala и Джинни прямо сейчас. Я вот тут подумал, если вампиры живут вечно, то как часто или с какой периодичностью они говорят фразу «Вот раньше, ох, раньше было лучше». Ну ладно, все прошедшее нас не интересует. Мы двигаемся только вперед, где нас ждет больше хитов и больше музыки. French Montana и Max B со стильным хип-хоп треком Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Но прежде лови The Bowsers, Tropical House, темы Magnetic, а также Tokyo Hotel с поп-рок суперхитом California Nights здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: где бы ты ни был и чем бы ты ни занимался, следующие полчаса будут для тебя максимально приятными, потому что мы заряжаем больше хитов и больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе+. Впереди Келвин Харрис и Джейзи с темой Satisfy. Чуть раньше здесь отметится Kiddy Kay с новинкой Bamboleo. Прежде встречай Post Malone с суперхитом Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Лови банду BTS, Розе и Бруно Марса и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Европаплюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

0: Элвин Харрис и Джей-Зи. Прямо сейчас одной из главных историй лета 2026. Ребята выдали хаус-вещицу Satisfy. И это прям топчик. Угу, это настоящая музыкальная satisfaction. Ну вот, к слову, еще больше самых крутых и жарких треков можно послушать в летнем вайбе здесь на Европе Плюс по будням с 8 до 10. Вечера по Москве подключайся, отдыхай после рабочего дня. Ну а если ты в отпуске, так наслаждайся отпуском под шикарные ритмы, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Джон Саммит, Деволт и Джулия Чёрч, Shades of Blue, Fifth Harmony, Walk From Home, а также Софи энд Джайнс, Shut Up and Dance впереди на радиостанции номер 1 в России. Оставайся.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура – плюс 16 градусов. Ветер северный – 5 метров в секунду. Завтра ожидается возможен кратковременный дождь. Плюс 15, плюс 20 градусов. Ветер северный – 6 метров в секунду.
0: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
2: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

Джон Саммит, Деволта и Джулия Чёрч, Shades of Blue прямо сейчас. Ну, с Джоном Саммитом и Джулией Чёрч мы уже знакомы, слушали их треки, пересекались, а вот Деволт — новое для нас имя. Ну, на самом деле, талантливый парень, много с кем посотрудничал, много классной музыки издал. На досуге ознакомься. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Будем слушать уже наших талантливых ребят. Группа «Градусы» с темой «На ресницах» на подходе. Но прежде...

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса ты точно запомнишь надолго. Они будут исключительно хитовыми благодаря главным сонграйтерам планеты. Собственно говоря, чьи треки мы будем слушать без остановок. Впереди АВ с новинкой Meet Me in the Dark. Прежде небороздивый Marshmello и Portugal The Man с темой Feelings. А еще с нами Teddy Swims с суперхитом Mr. Know It All. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Disturbed и Cyril, Black Eyed Peas и многие-многие другие. Будь рядом.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

Этот трек прямо сейчас разрывает чарты Shazam по всей планете. В разных уголках его пытаются распознать, чтобы добавить в свой личный плейлист. Стоит ли вообще говорить, что в главном, в мировом Shazam'е он занимает первую строчку? Хьюжель, Email Angel и Ultra Nate Moving to the Sun только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Calvin Harris и Disciples, How Deep Is Your Love. Bruno Mars, I Just Might, все это на подходе. И дождемся супер новинку, супер коллабу. Два топ-артиста, две мировых звезды объединились, чтобы создать изумительный трек. Мадонна и Мартин Гаррикс и хит Bizarre. Совсем скоро здесь на Европе+. Послушай непременно.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Без перерывов и без остановок будут греметь суперхиты на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Мы без промедления начнем их слушать. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Tame Impala и Джанни с вещицей Dracula. Чуть раньше здесь отметится KDDK с новинкой Bamboleo. Еще лови суперхит от клан Carousel Ride. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит банда BTS, Justin Timberlake и многие-многие другие. Полетели.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну вот, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.